зависимости. Да и даже пальцем шевелить попросту не умеешь. Если тебя что-нибудь не устраивает, ты или делаешь вид, что этого не существует.